0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Автоклуб на Моторадио.
4: Ну что, друзья, давайте продолжим без лишних предисловий. Начатую тему в прошлой передаче мы начали говорить про внедорожники Саньонг, поговорили про несколько из них, еще несколько у нас осталось. Вторая часть, заключительная, поехали! Итак, Кайрон, внедорожник для тех, кто не хочет мусса. В середине 2000-х годов появляется Саньонг Кайрон. Его часто воспринимают как замену мусса, но не по характеру, потому что это уже совершенно другой автомобиль. Современнее внешне, комфортнее внутри, с более такой легковой подачей, но все еще с рамой и все еще с полноценной понижающей передачей. Ранний Кайрон известен прежде всего дизелем 2.0 XTDI D20 DT. Это четырехцилиндровый 16-клапанный турбодизель, Common Rail, чугунный блок, алюминиевая головка, цепной привод ГРМ, турбонаддув, интеркулер. И все это вместе в стандартной версии выдавало около 141 лошади и 310 ньютон-метров момента. Причем диапазон у него довольно средний получался, от 1800 до 3000 оборотов в минуту. Это мотор, который, по сути, очень хорошо объясняет вообще философию Кайрона. Это не про светофорные дуэли. Это про тягу на средних оборотах. То есть на пониженной, да еще и при правильно выбранной основной передаче, 310 ньютон-метров – это вполне себе рабочий инструмент. Да, 35-е колеса мы, конечно, на нее не поставим. Ему тяжеловато, скорее всего, будет. Но, ну, скажем, на стандартной резине, в стандартном размере, но, допустим, грязевой, ему будет комфортно. То есть запас у вас будет хороший. Еще важно понимать, что у старого Common Rail есть правила, которые одинаковы для всех марок. Качественное топливо, чистая топливная система, своевременное обслуживание. Потому что форсунки и топливная аппаратура не лечатся позитивным мышлением. Позже Кайрон получил 2.7 пятицилиндровый дизель, который нам знаком по Рекстон, ну и гамму бензиновых моторов. Но почему-то именно двухлитровый XDI стал наиболее массовым и наиболее узнаваемым двигателем. И да, Кайрон — это один из тех внедорожников, где слово «внедорожник» все-таки не надо ставить в кавычки. В системе полного привода у него есть раздаточная коробка с понижающим рядом, а не просто муфта, которая подключает заднюю ось после того, как передние колеса уже успели выкопать себе персональный окоп. Хотя вот, к сожалению, межколесных блокировок и, там, допустим, самоблокирующиеся заднего дифференциала штатно Кайрон так и не подключил. Ну, благо, если вы собирались покупать подобный автомобиль, наши умельцы, да не только наши, вполне себе справились с тем, что нашли на него, придумали блокировки, поэтому это при желании не проблема. Ну а так вообще рецепт бездорожья будет простой. Ставьте хорошую резину, держите трансмиссию исправной, наверное, лучше будет усилить защиту снизу вместо штатной, какой-нибудь поинтереснее. Ну и в остальном вполне себе приличный внедорожник. Актеон и Актеон Спорт. Следующий важный герой – Саньонг Актеон. Он появился в 2005 году. Это была попытка сделать внедорожную технику менее утилитарной и более модной, наверное. Иногда настолько модной, что дизайн первого Актеона можно было обсуждать отдельно от автомобилей, такие любители были. Но вот в техническом смысле машина была все-таки интересной. Первый Актеон начал выпускаться как Sport Utility Vehicle, то есть приводится как спортивный утилитарный автомобиль. А затем уже появился пикап Актеон Sport. И вот пикап для нашей темы особенно важен. Это один из самых понятных и честных рабочих автомобилей в линейке Саньонг. Главный двигатель здесь снова D20 DT, двухлитровый турбодизель, Common Rail. Версии для раннего Актеона и Актеона Sport это 141 лошадиная сила, 310 моментов, турбина, интеркулер, 16 клапанов. В общем, мы с вами только что говорили об этом. Тут что интересно, диаметр цилиндра 86, ход поршня 85,6, то есть почти 86, да, то есть мотор почти квадратный, без такого, знаете, экстремального длинноходного характера. И он поэтому охотно работает в диапазоне, где турбина уже проснулась, а тахометр еще, так сказать, не начал уходить в красную зону. Кроме дизеля был бензиновый двигатель G23D объемом 2,3 литра. который выдавал 150 лошадиных сил и 214 момент, он, конечно, был проще по топливной аппаратуре, но, пожалуй, на тяжелом полноприводном автомобиле по тяге снизу, по расходу, конечно, здорово проигрывал дизеля. Так что в основном брали для дачи, для стройки, для перевозки прицепа, там, для рыбалки, экспедиции, конечно, брали именно дизель XDI, да. У Activon Sport использовалась part-time раздатка планетарного типа со знакомой нам понижайкой 2.48 к 1. То есть схема знакомая. Задний привод для асфальта, жестко подключаемый передок для скользкого покрытия и пониженный ряд для серьезной работы. А теперь представь себе картину. Пикап, дизель, механика, ну или автомат, рама, понижайка, кузов для всего, от канистра и хайджека до съемочного оборудования и внезапно найденного в лесу, допустим, лося, для человека, который ездит не только в торговый центр за кофе. Activon Sport — это весьма рациональная вещь. Конечно, при условии, что кузов не превратился в археологический памятник, рама жива, а предыдущий владелец не пытался выяснить, сколько тонн можно перевезти в пикапе, рассчитанные на совершенно другие цифры. New Action уже не про раму. Давайте отдельно скажем про New Action, он же Каранда C. На части рынков там он с таким именем шел. И здесь Саньонг перешел в другую философию уже. Несущий кузов, переднеприводная архитектура в базе, подключаемый полный привод Active All-Wheel Drive. Это уже... Нет, это уже не наследник Муссы в прямом смысле. Это уже конкурент обычным кроссоверам. Дизель D20 DTF в зависимости от версии выдавал там 149-175 лошадиных сил. Ну, а в максимальной версии, значит, крутящий момент был 360 ньютон-метров. Полный привод уже работал через автоматическую или подключаемую схему, уже без классической раздатки с понижающим рядом. И вы знаете, это не делает New Action плохим автомобилем. Просто его надо правильно классифицировать. Да, он хорош для зимы, для грунтовок, для дачных дорог, для путешествий, для, не знаю, там, парковки где-нибудь на природе. Но это не та машина, на которой нужно ехать в тяжелую колею вслед за подготовленным УАЗом. А потом еще удивляться, почему это у владельца УАЗа в глазах сначала сочувствие, потом азарт, а потом телефон с включенной камерой. Правильно рассчитывайте свои силы. Давайте еще раз перечислим, за что же любит Саньонг. А интересно они тем, что часто дают владельцу много реального железа за разумные деньги. Что обычно получает покупатель старого рамного, там, Муса, Рекстон, Кайрон или Activon Sport. Раму. Раму, а не просто высокий кузов. Далее. Продольное расположение мотора на многих моделях. И вообще хороший выбор. И дизеля классные. Мерседес все-таки. Задний привод, как базовая схема. Здесь я не ставлю это минусом. Подключаемый полный привод либо муфту. Да. Хороший понижающий ряд в раздатке, которого достаточно для, ну, даже для увеличенных колес. Да. Возможность тянуть прицеп, ехать по плохой дороге и вообще не переживать из-за каждой лужи, тоже да. То есть, ну, плюсы определенно есть. Но покупая такой автомобиль сегодня, нужно помнить, возраст это не комплектация, а состояние это не опция. У старых Саньонг особенно внимательно мы проверяем раму, кузов, точки крепления, подвески на коррозию. Обязательно проверяем работу раздатки во всех режимах. 2H4H4L, либо муфту. Смотрим карданные валы, смотрим крестовины, люфты трансмиссии. Оцениваем состояние переднего моста и механизмов подключения передней оси. На дизелях не поленитесь, продиагностируйте топливную аппаратуру, турбину посмотрите, форсунок, систему охлаждения. На автоматах, ну, здесь стандартно мы будем смотреть отсутствие пинков, перегрева и подозрительно свежего масла, которое, вот знаете, только вчера поменяли, уж такой я заботливый хозяин. Ну, в данном случае будет все похоже на покупку любого автомобиля на вторичном рынке. Ну, вообще, купить настоящий внедорожник можно недорого, друзья мои, но сделать из недорогого внедорожника исправный, вот это иногда уже премиальная история. Ну и в качестве финала Саньонг – это, конечно, удивительная страница внедорожной истории. Корейская марка сумела, я считаю, соединить утилитарное происхождение, немецкие лицензии, американские раздатки Борг-Вагнер и собственный, порой очень смелый взгляд на дизайн. Каранда дал марке внедорожную основу. Мусса добавил характер и мерседесские моторы. Рекстон попытался стать премиум-внедорожником. Кайрон сохранил раму и понижайку в более современном формате. Activon Sport доказал, что пикап может быть рабочим инструментом, а не только модным аксессуаром для перевозки двух пакетов из строительного магазина или листвы осенью. И главное, многие старые Саньонг – это не странные корейцы. Это вполне серьезная внедорожность, которая при грамотном обслуживании еще способна уехать туда, куда современный кроссовер даже навигацию строить постесняется. Так что я считаю, что это очень достойная машина до сих пор. Выбирайте, смотрите, изучайте вторичный рынок. И если какая-то из этих автомобилей, какая-то марка вам полюбится, я думаю, что это надолго. Ну а с вами был Роман Герасимов. Это программа «Офро» для всех на Моторадио. Берегите технику, не включайте жесткий полный привод на сухом асфальте, проверяйте рамы перед покупкой. Помните, если вы можете без труда произнести «Саньонг» с первого раза, значит, либо вы давно в теме, либо уже владелец. Пока.
2: Отпускайте ее по чуть-чуть.
5: Уже такой грязный.
2: Чуть-чуть.
5: Смотри, весь
2: мокрый. По чуть-чуть.
3: Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.
6: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: С интервалом в 5 лет в этот день родилось два талантливейших режиссера. 23 сентября 1898 года в Риге появился на свет Сергей Михайлович Эйзенштейн. Именно он, по словам Американской киноакадемии, снял лучший фильм всех времен и народов – «Броненосец Потемкин». Эйзенштейн превосхитил так называемый клиповый монтаж. Это монтаж коротких, но емких по фактуре кадров и смог при отсутствии спецэффектов создать в те годы, это 20-е годы 20 века, очень динамичный и емкий фильм. Его же Иван Грозный также стал классикой мирового кино, как фильм «Обречение власти». Кстати, вторую серию этого фильма Сталин Эйзенштейну так и не простил. В отличие от Эйзенштейна, который искал и создавал новое в кино и тяготел к эпическим и драматическим формам, Григорий Васильевич Александров, родившийся в этот же день только в 1903 году, впитывал самые лучшие находки мирового кино в области музыкальной комедии. Он создал фильмы, которые остались смешными до сих пор. «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Весна». Ну а сцена музыкального мордобоя из «Веселых ребят», опять же, по мнению Американской киноакадемии, достойна пребывать в реестре самых смешных комедийных потасовок в истории. Они, эти режиссеры, как говорят, не шибко любили друг друга, но ведь людям нужны и драмы, и комедии, и в этом как раз и есть правда жизни.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
1: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
2: Женский ответ на моторадио.
3: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
2: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
3: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
4: Запутанная история.
5: Как это верно, Ватс?
6: Экстремальный автомобильный спорт.
7: Практики бездорожья.
8: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
9: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. Saint Petersburg.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. С 22 по 24 сентября 2026 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием грузового транспорта. Госавтоинспекция напоминает водителям и руководителям автотранспортных предприятий о режиме труда и отдыха, а также о неукоснительном соблюдении требований правил дорожного движения и обеспечении соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности. Специально для моторадио отделением безопасности. Специально для моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
2: «Мото Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Теплое охраняемое помещение с камерами. Надеемся, что все у нас сложится и сможем уже запуститься. Так что, кому актуально, приезжайте. Это Колтуши. Сколько там? 10-15 минут, по-моему, до метро буквально.
2: Некоторые тоже предлагают, ну, на севере города тоже хранение, но у них оно круглогодичное. И летнее в том числе. Они акцентируют внимание на том, что летом тоже эта услуга нужна бывает. Потому что человек может уехать там куда-то, улететь, не знаю, в другую страну, правильно?
1: Да, все верно. У нас оно тоже будет круглогодичное, просто поскольку мы сейчас застраиваемся, да, мы стартанем с сентября и начнем с зимнего хранения. Текущее перетекая, как это точнее правильно сказать, плавно перетекая в круглогодичное. Вот. Просто сейчас, если я объявлю, что у нас в принципе есть хранение, да, люди-то подумают, что мы уже можем брать на хранение, а пока нет. Угу. Скорее всего, с августа уже. Ну, там, чтобы точно...
2: А вы проверите, чтобы подкопа не было, чтобы никто там...
1: Там невозможно подкопать.
2: Знаю, нас спрашивают.
1: Две злые овчарки бегают, со всеми облизываются, целуются, но чужих гоняют прям.
2: Мотоциклы любят и никого не подпускают.
1: Да, все верно.
2: Ясно.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Моторадио. Where rock music lives.

0: Автоновости. От заголовков к реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Моторадио. Evergreen Classic.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air.
1: Real rock music.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 410 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 24 человека, в том числе 3 детей. По мототранспорту за сутки произошло 4 ДТП, пострадал 1 человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4: Моторадио представляет.
5: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
6: Мастерская Басмача.
7: Коломяжский проспект, дом 10.
8: Здравствуйте! Вы слушаете радиостанцию Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача, как обычно, и беседуем с ним самим. Слава, привет!
9: Здравствуйте, дорогие слушатели! Здравствуй, Саша!
8: Сегодня у нас программа, эпизод номер 2, истории мотоцикла, который был наполовину утоплен, и половина внутренности у него была такая ржавенькая изнутри. Об этом расскажем чуть позднее. А сначала экстренное включение, так сказать, практически с места событий. С твоих слов, у тебя случилась неприятность с мотоциклом своим собственным, не знаю, каким сейчас пояснишь, который чуть не сгорел. Было бы крайне интересно послушать, что случилось и как удалось потушить, и удалось ли. Прошу.
9: Ну, да, я еще под впечатлением, под легким ситуации, которая произошла в субботу. Значит, в субботу я решил воспользоваться подходящей погодой и перестать работать, и поехать кататься на даче на эндурике, на оранжевом, на своем прогассе. Вот, и... Ну, как бы приехал, собрался, налил бензин в бак, как бы оделся, поехал кататься. То есть, ну, по обычной дорожке, вот, соответственно, проехал грязь, проехал торфяник, вот, выехал на эту гать свою любимую, по которой скачешь там километр, как жаба по футбольном мяче, вот.
8: А такие бывают жабы в футбольном мяче?
9: Ну, это, наверное, очень образно можно себе представить. И, как бы, на конце этой гати, а там был дождик незадолго до этого, то есть деревяшки сырые, вот, я поскользнулся на бревне на одном, то есть, ну, мотоцикл завалился на бок, я остался стоять на ногах, ну, то есть, ничего удивительного или экстремального, ну, так бывает, да, то есть, когда не хватило инерции, там, мотоцикл завалился, ты, там, успел с него сойти и стоишь рядом. Лежит он на правом боку, я подхожу, значит, поднимаю его вертикально, он там на бревне сидит. Я вижу, что у меня правая сторона мотоцикла горит огнем. То есть, как бы, но сказать, что я был шокирован, как бы, ну...
8: Ничего не сказать.
9: Да, это как бы будет очень слабое подобие левой руки, как говорится в том анекдоте. Но, в общем, я понимаю, что у меня, значит, есть бензобак, в котором бензин. Бензобак, кстати, пластмассовый. И эти языки пламени, они лижут нижнюю часть пластмассового бензобака, как бы вот по нему так, обтекая нежненько, значит, эти рыжие языки пламени, как бы оббегая. То есть...
8: Слава, а секунды растянулись у тебя в этот момент? Знаешь, как бывает? Медленно все пошло.
9: Да, очень растянулись. Uh-huh. Вот, то есть, ну, как бы я понимаю, что у меня, значит, из крышки бензобака есть шланг перелива, ну, дышалка бака, которая приводится в специальный клип вовнутрь рамы. То есть в раме есть квадратная дырочка, туда вщелкнут клипса с, как бы, с ежиком, но на который резинка одевается, и туда эти пары там типа уводятся, типа безопасно. А что получилось? Получилось, что как бы вроде заявлено, клапан безопасности заявлен в крышке бензобака, который должен затыкать, чтобы бензин не лился. Вот. Но он не сработал. По этой трубочке бензин полился вовнутрь рамы. Рама сварена с дырками. По раме, значит, он добежал до уровня выхлопной трубы и на нее накапал. А поскольку я ехал до этого быстро, труба труба горячая, и бензин вспыхнул. Вот. И, короче говоря, я понимаю, что, ну, как бы, ой-ой-ой-ой. То есть, но в первую очередь надо устранить вытекание бензина, да, чтобы не кормить это пламя, там, ну, бензин же испаряется со временем, как бы, ну, и по идее он должен там, условно говоря, если не давать ему никакой еды, он должен как бы закончить гореть. Ну,
8: а ты уже поднял мотоцикл, да?
9: Да, я его поднял, обошел его, поставил на боковую подножку, чтобы он вертикально стоял. Вот, он как бы уперся в бревно, перебежал на другую сторону, значит, как бы у меня сырые рукавички после проезда по сырому лесу, значит, ими, значит, я начал утаптывать этот бензин, который горит на пластмассе, чтобы, ну, как бы именно пластмассу там отвести. Вот, где там радиатор, где антифриз, там, а где труба рамы, да пес с ними, ну, по большому счету, ничего такого ужасного нету, но вот где бак, там я в первую очередь хотел убрать. Далее, значит, я понимаю, что у меня за спиной рюкзак с гидратором, в котором я налил 1,5 литра чая с медом, ну, чтобы пить-пить хочется же, когда потеешь. Вот, я его снимаю, значит, ищу, еще я не сразу нашел кончик молнии, который там спрятался в уголке, открыл, значит, вытащил эту, значит, там полиэтиленовый такой карман как бы с водой, и защелкнуто на нем сверху, ну, не молния, а застежка такая, которая пережимает его. Открыл его и, значит, залил этим чаем, значит, мотоцикл, и он потух. Стою рядом.
8: Что это было, да?
9: И охреневаю, то есть, ну, как бы, потому что уже перед глазами там проскочило, что, типа, он сейчас сгорит, но мотоциклы очень быстро горят, и, как бы, после этого, ну, там нечего ловить, то есть, как бы, остается просто груда искореженного металлолома ржавого.
8: А ты видел вообще, видел в жизни, да?
9: Да, конечно. Вот. И, грубо говоря, мотоцикл, который стоит там 300 рублей, он мог превратиться за 5 секунд, за 5 минут в ничто, да, то есть просто в ничто. Вот. А я ехал один, то есть там корешки мои, с которыми со мной катаются, как бы отсутствовали в этот момент. Я подумал, ну нифига себе, какая ситуация, да, то есть, вот. Ну, все кончилось хорошо, то есть мотоцикл завелся, я дотелепался аккуратненько до дому, ну и как бы начал делать работу над ошибками. Первое, что я сделал, это, значит, я разобрал крышку бензобака. Да, в ней болтается какой-то брякающий элемент какой-то, который там типа клапан, да. Раскрутил ее она на трех винтиках. Там стальной шарик в трубочке, который должен затыкать выход. Но выход сделан неаккуратно, и он не затыкает. То есть он дуется спокойно в любых состояниях.
8: То есть это может иметь отношение и к мотоциклам этой серии, на которых ребята другие катаются. То есть это может быть вполне.
9: Но это есть, я думаю, что там. Я взял резиновых колечек черненьких, там по диаметру этой трубы, да, чтобы вовнутрь они вставлялись. Три штучки поставил, и получилось, что у меня шарик этот, как бы стальной, который катается...
8: Стал закрывать.
9: Да, он стал закрывать, он опираться стал в эти, как бы, резинки и перестал дуться. Uh-huh. То есть, ну, уже как бы хорошо. Следующее, значит, что я сделал, это сгорела у меня эта пипка пластмассовая, которая в раму вставляется. Нашел, значит, другой шланг и привел вентиляцию, как в стародавние времена были, в ось рулевой колонки. Она же трубчатая, длинная, и с тыльной стороны она закрыта крылом. Ну, получается. И, то есть, там это место, оно заметно дальше от выхлопной трубы, чем то, куда, как бы, приводилось это все ранее. Вот, туда привел вентиляцию картера. Потом, значит, снял приемную трубу глушителя и, значит, переобмотал ее термолентой. То есть у меня была обмотана термолентой, как бы, ну, чтобы штаны не жечь, потому что я двое штанов сжег об этот мотоцикл. Вот. И как бы постепенно она распотрошилась. То есть, ну, как бы там камушки, падения, веточки, как бы. И, короче, куски металла как бы голые были. Но как бы он, в принципе, завод идет с голым выпускным коленом, то есть, по сути. Но я его хорошенечко обмотал термолентой, зафиксировал ее, собрал обратно. Починил там электрику, которая погорела, пару разъемов поменял. Вот. И как бы в воскресенье поехал с корешками кататься.
8: То есть повреждения все-таки были, получается, да, после даже вот этого очень кратковременного возгорания, да?
9: Ну, я думаю, что возгорание длилось порядка 30-40 секунд. То есть, ну вот, ну, то есть, это очень кратковременная история была, но один фиг, кембрик поплавился, там где-то проводки пожглось, поплавились корпуса разъемов, то есть, они не разбирались, они сплавились.
8: Несмотря на сырую погоду, несмотря ни на что, загорелось и все?
9: Ну, несмотря на то, что там было градусов 13, не то чтобы слишком жарко, несмотря на сырую погоду, да, все, как бы оно загорелось и горело.
8: А как все-таки получается, в чем физика именно самого вот этого зажигания, возгорания? Труба горячая, понятно, но что, она настолько горячая?
9: Ну, так а температура самовоспламенения бензина, она, ну, она не безумно большая. То есть, ну, по сути, а труба, когда ты едешь, ну, вот я ехал, там этот километр на одном дыхании отсаживал, то есть у меня, ну, труба могла быть, ну, не то чтобы до красна разогрета, но весьма горячая. Вот, и, в принципе, могло все это произойти.
8: Ну, Слава, поздравляем тебя, что все обошлось, что все живы-здоровы, мотоцикл целый. И перейдем все-таки к заявленной теме сегодняшней программы. Какова дальнейшая судьба мотоцикла, который у тебя здесь ремонтировался после того, как выяснилось, что он был утопленник?
9: Слушай, ну, здесь все идет своим чередом. Значит, прилетел мой приятель из Америки. Значит, он привез шатунную сборку новую. То есть, ну, я купил две, но одну, как бы, я отправил вместе с ним, он как раз в отпуск в Россию прилетел, и, соответственно, он мне ее привез. То есть я там завтра отправлю в ремонт коленчатый вал, за неделю его сделают, поршневая у меня есть, подшипники у меня все есть, соответственно, и мы приступим к сборке двигателя после этого. Значит, пока я ждал шатунную сборку, мы разобрали головки цилиндров, помыли их и отвезли к портировщику. Портировщик с ними поработал, он тоже этот полторы недели он занимался. Плюс, значит, обработали плоскость, которая прижимается к цилиндрам, ну, где прокладка, чтобы было все красиво. Вот, то есть эти, как бы, у нас детали тоже готовы. Вот.
8: А, прости, пожалуйста, а бывает так, что вот забывают притереть головку, да, и потом никак не могут обжать? Вот у меня в жизни такая история была давным-давно, но с автомобилем. А с мотоциклами тоже бывает так?
9: Ну, и с мотоциклами бывает, да, что там ее как бы коробит, пробивает прокладку все время, и все нехорошо.
8: То есть это, в принципе, это такая, ну, понятная проблема, ее нужно сделать, ну, так, по правилам, да, но если кто-то забывает или халтурит?
9: Слушай, ну, скажем, что это может быть даже немножко элемент перестраховки, то есть чтобы как бы все получилось хорошо, потому что как бы мы собираем двигатель 2,1 литра, который будет там изрядно нагружен, и мне как бы, но очень нужно, чтобы газовый стык как бы цилиндра был в идеальном состоянии. То есть, скажем, что, ну, потратить там лишние несколько тысяч рублей на то, чтобы отфрезеровать плоскость, это, ну, на фоне общего бюджета как бы вполне разумно, потому что эти деньги, они исчезнут, как вода в песок.
8: То есть, ну, как... ну, вот у меня, когда была такая проблема, то головка блока, которая никак не вставала, она, как мне потом уже сказали, что она была, видимо, перегрета и таким домиком небольшим встала. На глаз это ничего не видно. И мы вот ее не притерли и мучились долго, и так, в общем, и так и не собрали больше мотор, так он не заработал. Но это автомобиль, это большая штуковина, голова.
9: Смотри, какая история. А вот представим себе, что голову действительно согнуло коромыслом. Вот,
8: вы... На глаз не видно.
9: На глаз не видно, но как бы это ж можно промерить. Вот, допустим, увидели, значит, отдали ее шлифовку, сделали у нее плоскость. Вот мы ее прикрутили к блоку и ставим в нее распредвал. А у нее постели, ну, почти в каждой голове есть постель распредвала. Вопрос знатокам, в осях ли будут постели распредвала?
8: Не знаю.
9: Но если голову согнуло дугой,
8: да,
9: то и постель распредвала, значит, стала тоже дугой.
8: То есть, получается, как бы нижняя часть вы зашлифовали,
9: да, а верх остался как бы кривовастенький.
8: И подшипником хана.
9: Ну, там подшипники скольжения обычно, то есть, ну, грубо говоря, там нам им надо втереться в тело, как бы привыкнуть к новому положению, наверное.
8: Итак, вы отдали портировщику головки блоков, и теперь воздух прибежал хорошо. А что с самим объемом мотора, вернее, цилиндром?
9: Слушай, а у нас есть цилиндры S&S, как бы 4 с четвертью дюйма, это там что-то 107-108 миллиметров диаметр. Вот. Поршни есть 128 кубодюймов. Соответственно, мы соберем это все. Я сделаю степень сжатия чуть пониже. Ну, разожму немножко мотор, чтобы, ну, защитить защититься и от плохого бензина, и от всяких непонятных вещей, которые могут произойти. А тут уже неделю я катаю в багажнике канистру для бензина для Диностенда, и все никак мне не случится проехать мимо какой-то заправки, где нет очереди.
10: Конечно, да.
9: Вот, то есть, ну, машина-то дизельная, то есть у меня проблемы с ней нету, то есть все как бы едет хорошо, вот, но бензин купить у меня пока не получается, у меня осталось там типа литров 10-12 бензина в канистре, как бы, который используется для Диностенда на работе, и больше пока что нету, то есть стоять в очереди 2 часа что-то мне видится не совсем рациональным. То есть я не люблю делать моторы там с высокой степенью сжатия, как бы я лучше как бы сделаю на пол единички поменьше, пусть я не доберу там.
10: Подольше походит,
9: пусть я не доберу пару лошадей на фоне 130, будет 135 или 133. Как бы это никакой роли не сыграет, как бы, а, ну, как бы, с точки зрения ресурса, это, наверное, положительный момент, и мы это регулярно исполняем.
10: Слушай, а получается, что много разных работ и на аутсорс ты отдаешь, да, там, знакомым каким-то. А никак это все не запараллелить? Нельзя сделать так, что прямо вот ты с утра приехал на работу, быстро схватил головки к портировщику, быстро вернулся, схватил коленвал к другому человеку, быстро опять вернулся, там раз, и чтобы все процессы шли параллельно, и чтобы как-то это дело ускорить. Такое вообще бывает?
9: Слушай, у нас примерно так и получается на самом деле. То есть пока делал портировщик голову, значит, мы перебрали коробку. Как бы коробку перебрали и ждали шатун. Как бы шатун приехал, завтра я его отправлю в Мото Ломоносов. Как бы Артур мне будет опять перебирать его. Как бы я думаю, что за неделю он там, условно говоря, справится. За неделю мы поменяем подшипники в картере, все перепрессуем, промоем все, прочистим, то есть подготовим к сборке. Как придет коленвал, уже можно будет, на самом деле уже можно подготавливать поршневую к сборке, то есть проверять зазоры в поршневых кольцах, а во всех, скажем, тюнинговых комплектах, которые подразумевает Big Bore, почти всегда надо подпиливать замок колец, чтобы зазор был в поршневых кольцах безопасно большой, чтобы при нагреве не сошлись торцами и не начало пилить этим кольцом цилиндр, то есть когда кольцо удлинилось. Вот. Это стандартная работа для как бы для сборки поршневой, то есть вот этим тоже мы подготовимся, займемся, вот, и, соответственно, там подготовим одно, подготовим другое, глядишь, вот, приедет коленвал, и как бы мы там соберем этот

0: 0,5 мм у верхнего кольца и типа 0,55-0,6 у второго. То есть у второго, как правило, всегда зазор больше делается, чтобы не получилось, ну, как я понимаю, то есть я это не читал, чтобы не получилось всплывание первого кольца в канавке. То есть как бы кольцо работает, когда его газы прижали к, нижней краю, к нижнему краю канавки, получается, да?
1: Да.
0: Да, и оно как бы уплотняется по нижнему краю, не по спине, где как бы там за спиной, да, у него проходит, вот, а именно по нижнему краю. И, соответственно, нижняя точно так же работает. А если получится, что туда между кольцами попало давление, и оно будет поднимать верхнее кольцо, соответственно, у нас будет совершенно не то, что нужно.
2: Угу. Слушай, а возникает соблазн, когда все разобрали, и когда, вот ты говоришь, там и коробку перебирали, то есть такие места, которые, ну, как бы поверхности внутри мотора, которые никто не видит, но на всякий случай какую-то свою собственную метку оставить, там, гвоздиком написать, там, сделал долбосмача.
0: Что-то неприличное. Ну, слушай, бывает, мы оставляем какие-то метки, бывает, не оставляем под настроение, то зависит от того, в какой комбинации звезды на небе, какое настроение.
2: Можно уже видеть срок окончания вот этой всей процедуры или пока еще ждем?
0: Слушай, пока я не получил все детали у себя на как бы столе, я ничего не планирую, то есть я готов, но я не планирую, потому что когда используются субподрядные структуры, то тут возможны нюансы.
2: То есть отвечать за третьих лиц не хочется, и поэтому никаких прогнозов не даешь. Вот когда уже у тебя все здесь, тогда понятно, сколько осталось времени, да?
0: Ну, плюс-минус, да. То есть что-то примерно вот так оно и звучит.
2: Ага. Ну что, поздравим владельца мотоцикла с тем, что все-таки дело сдвинулось и уже так сильно продвинулось. И мотоцикл, который был утопленником, и непонятно было, что с ним делать, надеемся, войдет в строй мотодвижения Петербурга.
0: Ну, главное, чтобы он вошел в строй для радости владельца, потому что, ну, это же игрушка владельца, правильно, и владелец должен получать позитивный настрой от него. Вот, ну, и мы будем изо всех сил стараться, но обычно у нас получается, как бы, это все закончить позитивно.
2: Ну и супер последний вопрос. Поедешь ли ты на закрытие мотосезона? И вообще, ходишь ли ты на открытие-закрытие?
0: Слушай, неинтересно. То есть не хожу, как бы ехать не собираюсь, да и ну, ничего нового в этом нету. Как бы единственное, что может каких-то старых знакомых повстречать, но как бы работая в мотобизнесе, их этих старых знакомых видишь и так достаточно в избытке.
2: Ну и что? А что бы ты тогда сказал ребятам, которые там собрались и еще прямо горят огнем, так сказать, неправильно, да, и которые вот только-только входят в мотодвижение, и для них все эти события интересны? Стоит приезжать?
0: Безусловно, стоит, но надо понимать, что в толпе как бы нужно думать не только о том, что исполняешь ты, но и то, что исполняют окружающие, потому что, к сожалению, попадаются придурки, которые ведут себя небезопасно, неразумно и не думая о соседнях.
1: Это ты про колонну.
0: Это я про езду в колонне, да, или про езду массивом мотоциклов, да, может быть, это не колонна, может быть, это толпа, как бы едущих в одну сторону мотоциклистов. То есть вот как бы я не люблю участвовать в такой как бы истории, потому что.
2: Спасибо большое, Слава. Удачи нам всем и надеемся на позитивное развитие мотодвижения в Петербурге и в твоей мотомастерской в частности. Спасибо и счастливо.
0: Да, большое спасибо. Будем стараться.
3: Мастерская Басмача.
4: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
5: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: С интервалом в 5 лет в этот день родилось два талантливейших режиссера. 23 сентября 1898 года в Риге появился на свет Сергей Михайлович Эйзенштейн. Именно он, по словам Американской киноакадемии, снял лучший фильм всех времен и народов «Броненосец Потемкин». Эйзенштейн превосхитил так называемый клиповый монтаж. Это монтаж коротких, но емких по фактуре кадров и смог при отсутствии спецэффектов создать в те годы, это 20-е годы 20 века, очень динамичный и емкий фильм. Его же Иван Грозный также стал классикой мирового кино, как фильм «Обличение власти». Кстати, вторую серию этого фильма Сталин Эйзенштейну так и не простил. В отличие от Эйзенштейна, который искал и создавал новое в кино и тяготел к эпическим и драматическим формам, Григорий Васильевич Александров, родившийся в этот же день только в 1903 году, впитывал самые лучшие находки мирового кино в области музыкальной комедии. Он создал фильмы, которые остались смешными до сих пор. «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Весна». Ну а сцена музыкального мордобоя из «Веселых ребят», опять же, по мнению Американской киноакадемии, достойна пребывать в реестре самых смешных комедийных потасовок в истории. Они, эти режиссеры, как говорят, не шибко любили друг друга, но ведь людям нужны и драмы, и комедии, и в этом как раз и есть правда жизни.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: Знают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Тяжелый день? Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
3: И тяжелый день покажется легким.
4: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
5: Blues Radio

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Roshenka.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Попутный ветер морской столицы.
19: На Моторадио.
20: Добрый день, уважаемые слушатели Моторадио. С вами Джун, президент военно-морского мотоклуба Фордовинд МС. В еженедельном подкасте «Попутный ветер морской столицы». И сегодня я хотел бы вам в продолжение предыдущего своего выпуска рассказать, куда же я намылился с точки зрения выезда за границу. Короткая ремарка. Как я говорил ранее, я был не выездной до безобразия. И 7 июля вышел срок выезда, точнее, срок ограничений выезда меня за границу. То есть подразумевается, согласно наших руководящих документов, что если я 5 лет не ознакомливаюсь со сведениями, составляющими государственную тайну, то я их все забыл. Так оно и есть. Заявляю ответственно, я все забыл. И мне все можно, так скажем, да? Я сделал себе загранпаспорт впервые в жизни. И, рассуждая на тему, куда же двинуться, я понял такую вещь, что ехать, допустим, в Египет, там, Таиланд, куда там еще люди, у нас такие направления, да, знаменитые, там, Вьетнам, в общем, вся Юго-Восточная Азия, это какая-то, ну, мне кажется, история банальная. На свою удачу, в нашем, так скажем, чате и канале нашего мотоклуба есть дружище Антон Полярник, привет ему огромный. И он показывает некоторые фотографии, да, то есть своей жизни. Я вижу там совершенно конкретные и определенные очертания определенного географического, так скажем, места. Айсберги, ледяные пустоши, пингвины. Ёлки-палки, так это ж Антарктида. Да? Антарктида, в конце концов. Ничего себе, это тот континент, который был открыт самым последним. Вокруг него географически находится Южный океан, который совершенно недавно стал отдельным океаном, потому что если мы вспомним школьную программу нашу, ну тех, кто учился в 90-х, 80-х годах, что у нас было всего 4 океана, а сейчас уже оказывается их 5, потому что было признано мировым сообществом, что гидрология, так скажем, опоясывающая Антарктиду, акватории мирового океана, является отдельным, так скажем, отдельной экосистемой с отдельными течениями, ветрами, короче, и прочими составляющими. И вот я загорелся этой мыслью, представляете? Вот. А наш друг Антон, он ездит на Харлее, сам родом, в смысле, живет в Москве, и, возвращаясь с очередной экспедиции, мы с ним пересеклись в Питере в нашем баре, и я заразился этой великолепной идеей. То есть в Антарктиду, да, можно отправиться двумя способами. Либо как турист, либо как специалист. Ну, скажу так, что, например, туризм на Северный полюс, на ледоколе атомном с Мурманска, там путевка составляет порядка 21 дня, и нужно туда, значит, идти в составе вот этой вот группы туристической. Стоимость от 3,5 миллионов и более. Ну, я хочу сказать, что я скромный военнослужащий, у меня таких лишних денег нет. А в Антарктиду это стоит еще больше. И по совету нашего братишки, значит, я обратился на Приморскую в Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. Принес туда свои дипломы, и оказалось, что я могу вполне поехать в составе экспедиции на должности ведущего специалиста по радиообеспечению. То есть мои знания и навыки позволяют поехать туда на должности. И после этого, чтобы не сглазить, это случилось примерно весной, я собрал, значит, весь пакет необходимых документов, и у меня сейчас финишная прямая на оформление удостоверения личности моряка. После получения уже всех сертификатов, прохождения медкомиссии и прочее-прочее. И я с замиранием сердца жду того момента, когда 10 ноября научно-исследовательское судно ледового класса отправится с Балтики в Антарктиду. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, Антарктида — это реально далеко. Это не то, что другое полушарие, это просто другой мир. Ведь, так скажем, статистически, только 0,1% человечества может там побывать. Как турист туда ехать дорого, как специалист можешь не подойти по зданиям. Туда нужны, допустим, там есть вертолетчики, связисты, геодезисты, геологи, зоологи, биологи, микробиологи. То есть там есть целый перечень, кому это интересно, вы можете, так скажем, посмотреть на сайте института. какие должности там требуются, в том числе, например, повара, врачи со стоматологическими курсами. И представляете, это какая романтика, это ты убываешь просто с Балтики, идешь... Балтика, Северная Атлантика, экватор, Южная Атлантика, заход в Кейптаун, по-моему, последний, и уже потом в дальнейшем переход непосредственно на саму станцию. В частности, я попал на станцию «Прогресс». И вот сейчас я занят только тем, что собираю, значит, имущество на год вперед. Представляете, там нужно зубной пасты на год взять, там шампуни какие-то, не знаю, там вопросы там, ну, различного рода, включая, начиная, знаете ли, от игрушек на ноутбук, да, и заканчивая какой-то, говорю, бытовой химией. Это будет идеальное приключение, это будет круто, это, знаете, я буду этим всем делиться, то есть я хочу вести определенный блог и обозначать, ну, хотя бы там, не знаю, в день по 2-3 минуты что-нибудь записывать, потому что это настолько овеяно таинством, понимаете? Подводная служба имеет свою романтику и таинство, а Антарктида, я даже не знаю, у меня горят глаза, я пересмотрел концерт Металлики в Антарктиде, всяких популярных блогеров, как они туда ездили, научно-публицистические фильмы, в том числе, короче, дошел до Аненербе, короче, да, и Новой Швабии, и это все сейчас вот во мне, так скажем, саккумулировано. Я горю этим, и я хочу с вами этим поделиться при возможности. Поэтому, дорогие друзья, про Антарктиду я рассказал. По крайней мере, курс, куда у меня проложен. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Слушайте Моторадио. С вами был Джум, президент военно-морского мотоклуба Ford Wind MC. Я, короче, буду держать по этому поводу руку на пульсе и с удовольствием с вами делиться. Давайте, хорошей вам дороги, завершения сезона, удачного. Услышимся в эфире. Пока, ребят.
18: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Мото.

0: группа «Битлз» на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
2: «Apple Jam».
3: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
4: Восемьсот километров проехать на Тулице – это все-таки больше испытание, чем ехать…
5: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
6: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади…
7: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
8: Добрались все-таки до Смоленска.
9: Мотогруппировка «Скототуризм».
10: Да я Шанин.
11: Антон Тульский у микрофона.
12: Дмитрий Васильев.
13: Ближе Лев из Болгарии.
14: С вами Олег Капкаев.
2: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
15: Прямо даже это и
16: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
15: если там аккуратно пройти, посмотришь, там
17: ага.
15: Не надо.
17: Да,
15: да. Ага. Вот, там дорога,
17: а будет дальше?
18: Перекат.
17: А дальше
18: не мешает. Моторадио. Classic Rock Station. We wouldn't remember a thing.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушайте, а было при открытии, вот как только узнают, причем не знаю откуда, специальные люди, которые занимаются оборудованием, они начинают прямо как вот тараканы облеплять это дело, там, вы возьмите у нас там кофеварку, это вам бесплатно дадим, там, только кофе у нас берите, или там чай, или еще там что-нибудь, я не знаю, там, освещение внутри, там, паркет мы вам положим и так далее. К вам приходили разные представители Harley Davidson, Indian Motors, там, Бинелли и так далее?
2: Приходили ребята, которые нам Китай предлагали. Мы такие: не, спасибо, не обслуживаем, не продаем, не интересно. Такие были, да. Они не стесняются, они во все двери залетают. И самое, что меня еще удивило, человек, который приходил из последних, он еще даже на мотоцикле не катается. Я думаю, как ты можешь предлагать то, чем ты даже не пользуешься?
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: St. Petersburg. Best.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Ну вот если развитие пойдет вашей компании, вы в какой-то момент будете эксклюзивным эвакуатором автомобилей Государственной Думы в Москве, например, и у вас будет возможность выехать уже совсем с другими кредитными картами, с другими возможностями, ну, там будут работать на вас ваши там нанятые рабы, а вы будете уже там, так сказать, отдыхать, то уже хотелось бы, наверное, побывать на Балтик-ралли в качестве гостя, чтобы можно было выпить пиво.
2: Да, на самом деле такая цель, она тоже в голове есть. В какой-то момент, безусловно, мы стремимся к тому, чтобы компания у нас росла, и все получалось, и там нанимать помощников, да, и замещать, делегировать какие-то вопросы. Конечно, хочется, чтобы настал тот момент, когда на таких фестивалях мы сможем участвовать в качестве гостей, да, чтобы просто прийти и погулять, и не думать о том, что нужно какие-то процессы.
1: Когда просто на росте акций компании просто идут доходы, и ты уже, ну, не думаешь о плохом.
2: Я всегда радовался и благодарил вас за веру в нашу компанию.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.

0: call you.
1: No, you didn't just turn me down.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 410 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 24 человека, в том числе 3 детей. По мототранспорту за сутки произошло 4 ДТП, пострадал 1 человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует: с 22 по 24 сентября 2026 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием грузового транспорта. Госавтоинспекция напоминает водителям и руководителям автотранспортных предприятий о режиме труда и отдыха, а также о неукоснительном соблюдении требований правил дорожного движения и обеспечении соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио. И тяжелый день покажется легким.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио. Radio for bikers, from bikers.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: С интервалом в 5 лет в этот день родилось два талантливейших режиссера. 23 сентября 1898 года в Риге появился на свет Сергей Михайлович Эйзенштейн. Именно он, по словам Американской киноакадемии, снял лучший фильм всех времен и народов – «Броненосец Потемкин». Эйзенштейн превосхитил так называемый клиповый монтаж. Это монтаж коротких, но емких по фактуре кадров и смог при отсутствии спецэффектов создать в те годы, это 20-е годы 20 века, очень динамичный и емкий фильм. Его же Иван Грозный также стал классикой мирового кино, как фильм «Обличение власти». Кстати, вторую серию

0: этого фильма Сталин Эйзенштейну так и не простил. В отличие от Эйзенштейна, который искал и создавал новое в кино и тяготел к эпическим и драматическим формам, Григорий Васильевич Александров, родившийся в этот же день только в 1903 году, впитывал самые лучшие находки мирового кино в области музыкальной комедии. Он создал фильмы, которые остались смешными до сих пор. «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Весна». Ну а сцена музыкального мордобоя из «Веселых ребят», опять же, по мнению Американской киноакадемии, достойно пребывать в реестре самых смешных комедийных потасовок в истории. Они, эти режиссеры, как говорят, не шибко любили друг друга, но ведь людям нужны и драмы, и комедии, и в этом как раз и есть правда жизни.
1: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А у вас мальчишки в подчинении или по-разному?
2: Ну, если мы найдем прекрасную леди, которая будет готова свой маникюр, так сказать.
1: Я вот как раз вижу ваш маникюр, который сливается.
2: Мне он не мешает работать, это многолетняя привычка.
1: То есть вы самостоятельно и не идете, если что-то там поджать, какой-нибудь болт.
3: Ходит. Там еще ее оттащи, попробуй.
2: Ну, все возможно. Но я считаю, что каждый должен заниматься своим делом и на все не разорваться просто. Если надо, да, конечно, но я лично все проверяю.
1: Но здесь большая проблема чистоплотности такой повышенной. Не всегда женщина, ну, в большинстве случаев, возьмется за что-то, ну, прямо вот совсем такое.
2: Нет, руки по локоть в масле, все нормально, можно.
1: Это редкие очень женщины, наверное, да?
2: Но мы особой породы, мото-женщины.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Музыка на Моторадио.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
2: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7 901 977 6666.
3: Да ты с ума сошла!
4: Да первые лужи!
5: Это же так страшно!
3: Мувитон!
6: Куда тебе такой мотоцикл?
4: Куда ты поедешь на нем?
6: Возьми себе попроще.
4: На кухню?
6: Полезла она на мотоцикл.
7: Как ты будешь на нем ездить?
8: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
6: Моторадио. Come ride with us.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Еще раз мы напомним, что вы же многоцелевой, получается, салон. Или есть пара-тройка направлений, которые у вас лучше всего продаются, и вы остальное так, поскольку-поскольку.
2: Если мы говорим по действиям, да, многоцелевой, то есть это сервис, тюнинг, хранение, кстати, круглогодичное. Продажа, комиссия, то есть все, что-то можно там, запчасти. Ну, вообще все полностью перекрываем. В принципе, обожаем только Харлей и туринговые, вот это всякое направление, туринги, круизеры. Но не обслуживаем Китай, баджаджи, вот эту всякую Индию, самокаты, скутеры, мопеды, я не знаю. Вот это все не наша история.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Классика. Your lifestyle.

Новая музыка на Моторадио.

0: Motor Radio. All your favorite hits, all the time.
1: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
2: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
3: Каждую пятницу в 3 часа дня.
4: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 410 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 24 человека, в том числе 3 детей. По мототранспорту за сутки произошло 4 ДТП, пострадал 1 человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Каково рулить вот таким сложным мужским направлением? И удается ли вам что-нибудь в этом железном человеке по имени Константин как-то подправлять что-то? И вообще, вот две головы же лучше, чем одна?
2: Ну, безусловно, да, в нашем случае. Но у нас две головы работают по-разному, на разных направлениях. Так. Поэтому мы управляем одной компанией, но немножко разными сферами. Я констатирую только сам процесс работы. Вот моя задача, мне кажется, просто освещать то, что происходит, а происходит настолько много, что...
1: то есть вы не, просто... не контролирующий орган? Вечером не говорите, так, Костя, было запланировано столько. Почему? Где деньги?
2: Нет, так? Нет, у нас немножечко по-другому, он сам добровольно, все, не приходится напоминать.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: группы «Битлз» на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
2: «Apple Jam».
3: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
4: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон +7 901 977 6666.
5: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах в авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
6: И тяжелый день покажется легким.
7: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: С интервалом в 5 лет в этот день родилось два талантливейших режиссера. 23 сентября 1898 года в Риге появился на свет Сергей Михайлович Эйзенштейн. Именно он, по словам Американской киноакадемии, снял лучший фильм всех времен и народов «Броненосец Потемкин». Эйзенштейн превосхитил так называемый клиповый монтаж. Это монтаж коротких, но емких по фактуре кадров и смог при отсутствии спецэффектов создать в те годы, это 20-е годы 20 века, очень динамичный и емкий фильм. Его же Иван Грозный также стал классикой мирового кино, как фильм «Обречение власти». Кстати, вторую серию этого фильма Сталин Эйзенштейну так и не простил. В отличие от Эйзенштейна, который искал и создавал новое в кино и тяготел к эпическим и драматическим формам, Григорий Васильевич Александров, родившийся в этот же день только в 1903 году, впитывал самые лучшие находки мирового кино в области музыкальной комедии. Он создал фильмы, которые остались смешными до сих пор. «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Весна». Ну а сцена музыкального мордобоя из «Веселых ребят», опять же, по мнению Американской киноакадемии, достойна пребывать в реестре самых смешных комедийных потасовок в истории. Они, эти режиссеры, как говорят, не шибко любили друг друга, но ведь людям нужны и драмы, и комедии, и в этом как раз и есть правда жизни.
2: Моторадио. Where rock music lives.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Экстремальный автомобильный спорт.
2: Практики бездорожья.
3: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
4: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
5: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
6: Слушай старших. Классика рока на Моторадио.

0: хорошего настроения.
1: Back to Australia.
2: Rock music from the other side of the world.
3: Hello everyone, у микрофона Антон Тульский из мельбурнской студии Моторадио, где я здесь под мельбурнским весенним солнышком и веду передачу про музыку Австралии. Ну, конечно же, будет история, очень интересная история про памятник, который недавно поставили в Мельбурн очень известным австралийским исследователем. И, конечно же, новости за неделю.
4: Main news of the week in Australia.
3: Ну что ж, поехали. Полицейские против пловера. В Квинсленде полицейские остановили мотоциклиста, и внезапно на них начал пикировать агрессивный пловер. Особенно смешно то, что атакованную полицейскую зовут Констебель Сторк, то есть буквально переводится как аист. Полиция сама пошутила, что у них перья прям были взъерошены, никто не пострадал. Австралийцы массово не знают, какие животные австралийские. Провели опрос у 5000 человек и выяснилось, что примерно каждый шестой считает красную лису местным австралийским животным. А каждый пятый, что Сейн-тот, это гигантская жаба, тоже нейтив. И около 10% вообще считают кошек wildlife. Кстати, самое интересное, что в Вестерне я встречал диких кошек, они там очень даже неплохо живут. При этом с кенгуру и вамбатом все нормально, больше 95% узнали их как чисто австралийские. Итак, в Маунт-Иса город захватили лисицы, летучие лисицы. В одном из районов Маунт-Иса огромное количество Little Red Flying Foxes буквально накрыло пригород. Они висят на деревьях, делают всякие штуки, покрывают машины и дома всевозможными какашками и портят, естественно, деревья. Жители ужасно недовольны. Тасманийский дьявол оказался древним западноавстралийцем. Ученые нашли первые подтвержденные окаменелости тасманийского дьявола в районе Пилбара, что в Западной Австралии. То есть тысячи лет назад эти звери бегали спокойненько себе по Западной Австралии. Получается, нынешняя Тасмания — это даже не родина, а какая-то просто дача для этих животных. Ну и напоследок вот такая забавная автомобильная история. Значит, ученик, ну как, с пи такой наклейкой, значит, ехал на машине и попался в полицию за то, что рулил машиной коленями, одновременно навазывал багет, бутерброд. И его, конечно же, оштрафовали более чем на $1000. Я думаю, что объяснение полиции, судя по всему, не очень впечатлило. Ну что ж, в рассказе у нас сегодня пойдет речь о достаточно известной достопримечательности Мельбурна, которая то исчезала, то появлялась. И вот, наконец, памятник Бёрку и Улису. Это большой бронзовый гранитный монумент исследователям 19 века. Вернется на свое место. Он был создан скульптором Чарльзом Сэмпсером в 1865 году и считается одним из важнейших ранних произведений общественного искусства города. Но давайте сначала окунемся в историю всего этого события. Значит, Роберт О'Хара Бёрк и Уильям Джон Уиллс возглавили экспедицию из Мельбурна в 1860 году. Их задача была грандиозной для того времени — пересечь Австралию с юга на север до, ну, как бы, до залива Карпентария. На экспедиции были 19 человек, 6 повозок и более 20 тонн оборудования и провизии. И вот тут начались проблемы. Тяжелый обоз оказался совершенно неудобен для австралийского буша. В конце концов, Бёрк, Уиллис, Чарльз Грей и Джон Кинг добрались до северной части континента, но на обратном пути Грей умер, а Бёрк и Уиллис погибли у Купер-Крик. Джон Кинг оказался единственным из четверых, кто выжил. Самое интересное, это вот этот интересный факт. Кинга спасли именно аборигены. Когда Кинга нашли спасателя, он был практически при смерти. Его несколько месяцев поддерживали аборигены в одной из местностей Вандха. И поэтому сейчас при планируемом новом размещении памятника, вот, который сейчас опять вернется в свои пенаты, отдельная роль будет именно вот этому месту. Первоначальная история была сосредоточена, конечно, прежде всего на европейских исследователей. И получается довольно сильная деталь и интересная экспедиция провалилась во многом из-за незнания условий континента, а выжил человек благодаря знаниям и помощи местных жителей. Значит, когда Бёрк и Уиллис привезли обратно в Мельбурн, это стало огромным событием. В 1962 году останки Бёрка и Уиллиса привезли в Мельбурн и выставили в здании Royal Society и в Виктории. По некоторым оценкам их пришли посмотреть 100 тысяч человек. Для того Мельбурна это просто, ну, просто настоящее гигантское событие. Ну, и нынешний памятник не просто статуя двух путешественников, он буквально на волне огромного общественного интереса к этой экспедиции появился, а сам памятник 19 века был технологическим достижением. В 1865 году его бронзовая часть была крупнейшей бронзовой статуей, литьем, выполненным в Австралии на тот момент. Сам памятник, понятно, там Бёрк сидит, Уиллис сидит с картой, и первоначально еще думали туда верблюда вставить и аборигенов. Вот. И еще забавная деталь. Памятник за всю жизнь несколько раз переезжал. Он стоял то на Коллинс-стрит, то после строительства метро-туннел и потом в других местах Виктории. Ну вот такая интересная деталь. Я на самом деле сейчас тоже очень много изучаю фильмов. На Ютубе очень много фильмов про аборигенов. И вот один из моих фаворитов, моих любимых исследователей 19 века, я уже рассказывал, это Малком Дуглас. Майкл Дуглас, его фильмы просто волшебные, как снято, как он сам общается с аборигенами. И вот эти действительно натуралистичные, натуральные съемки Буша и той цивилизации, которая сейчас до сих пор существует, и многие действительно находятся в состоянии практически вот такой изоляции полнейшей. То есть очень много племен до сих пор на севере Австралии живут очень в диких, ну, в таких первобытных условиях. Вот, так что рекомендую, смотрите видео. Ну, естественно, мои видео тоже у меня есть на Ютубе канал. Ну, а мы переходим к музыкальной части нашей передачи.

Ну, а у нас сегодня Жоржа Зеппа и The Falcons. Это одна из очень характерных мельбурнских групп 70-х годов. Смесь ритм и блюза, соло, регги и рока. У них есть несколько довольно забавных историй. Главный человек группы Джой Кэмелри, певец, саксофонист и гитарист. Сам он рассказывал, что мать называла его Зепп. Поэтому сначала появился вариант Жозеп, а потом шуточные варианты вроде Жожо и так далее. Так и это, собственно, осталось Жозеп. Ну и потом добавили The Falcons. Группа появилась в Мельбурне в 75 году. Они сначала вообще не были похожи на будущих Жожо Зепп. Изначально это была довольно сырая, энергичная рок-н-блюз группа, причем одним из важных авторов был гитарист Уайни Бёрдс. Позже Джой Кэмерли фактически стал центром группы.

Ну, а их большой прорыв стала песня «Hit and Run». В 1979 году вышел альбом «Screaming Targets», и песня «Hit and Run» неожиданно стала большим хитом, поднялась аж 12-е место в австралийском чарте. А еще интересно, что именно Марка Сеймор из «Hunters and Collectors», известнейшая австралийская группа, позже называл Джорджа Зеппа и Falcons одной из групп, вдохновивших создание «Hunters and Collectors».

Ну а что сейчас у Falcons? Давайте посмотрим. Ну, классический состав несколько раз собирался снова. И в 2013 году был тур. Но в 2018 году умер басист Джон Повер. В 19-м Бельмон состоялся памятный концерт в его честь. И вот Джо Кэмерли никуда не делся. Сейчас он продолжает активно работать с The Black Sorrows. Это уже фактически его главный музыкальный проект. Группа продолжает регулярно выступать. В среднем около 150 концертов в год. Ну и вот еще забавная мелочь, что Джорджа Зепп, The Black Sorrows, Hunter's Collector и многие другие группы фактически выросли из одной очень насыщенной музыкальной сцены Мельбурна 70-х-80-х годов, поэтому Джорджа Зепп — это не просто старая австралийская группа, а одна из связующих нитей всей этой эпохи музыки. Ну что ж, на этой большой ноте мы заканчиваем эту передачу. С вами был Антон Тульский, пока! We'll be right back.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: «Мотомосква» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
2: Километров проехать на Тульце — это все-таки больше испытание, чем ехать.
3: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
4: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
5: Она находилась на Road 66. Это бензоколонка.
6: Добрались все-таки до Смоленска.
7: Мотогруппировка «Скототуризм».
8: Это Илья Шанин.
9: Это Антон Тульский у микрофона.
10: Дмитрий Васильев.
11: Поближе Лев из Болгарии.
12: С вами Олег Капхай.
13: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
14: Прямо даже это интересно.
15: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
14: Если
15: посмотри.
14: Там аккуратно пройти, посмотришь, там
15: Вот, там дорога,
14: а дальше.
16: Do you want a good music? Best.

0: Financier Associates.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья! Мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: волне хорошего настроения. Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Ну что же, вот и наступила среда джаза. Это тот день недели, когда выходит моя программа под этим названием «Среда джаза». И, конечно, это не одни недели, а среде джаза. О том, какими блестящими музыкантами эта среда была заполнена в своей истории. Наиболее интересных музыкантов я выбираю для того, чтобы в этой программе представить вам, и иногда даже некоторые альбомы. В сегодняшней из моей среде я уделил внимание одному из величайших пианистов истории джаза. Его звали Билл Эванс. Билл Эванс – это один из самых ярких романтиков джаза. Недаром даже критики некоторые сравнивали его музыку, его игру с музыкой Шопена. Ну, и, наверное, их сближала вот эта любовь к романтизму, такой романтике, лирике утонченной. Все это действительно было в руках Билла Эванса, как удивительного пианиста, который открыл определенные новые горизонты в джазовом фортепиано и совершенно новыми приемами и новым мышлением. И это больше всего касалось не только его пианизма, а сколько именно фортепианного трио, где равноценными участниками являются контрабасисты и исполнители на ударных инструментах, в большей степени даже контрабасисты. Вот эта прерывистая игра контрабасиста, который не всегда играет просто пульсирующий ритм, а является настоящим прекрасным партнером пианиста, подхватывая, повторяя его фразы и добавляя что-то. Вот именно это и сделало Билл Эванса и его трио, его стиль совершенно таким не похожим ни на что-либо другое. А, в общем, явилось такой уникальным открытием с точки зрения развития джазового фортепиано. Ну вот, один из альбомов мы сейчас будем с вами слушать, где с Билл Эвансом играет Эдди Гомес, один из выдающихся современных контрабасистов, и Фили Джо Джонс, ну а это вообще, так сказать, патриарх современного джаза, начинавший и утверждавший себя с Майлсом Дэвисом. Вот такое довольно редкое трио, потому что Фили Джо Джонс не так часто, скажем, был замечен в совместной игре с Биллом Эвансом. Все это было записано в 1967 году на концерте в одном из крупнейших нью-йоркских джазовых клубов «Вилледж Вангард». Ну и начнем слушать это трио в этом концерте с композицией Джимми Ван Хьюзена, которая называется так лирически очень «Полька, украшенная лунными бликами».

Ну, здесь, конечно, и тема самого Билла Эванса в этом альбоме. Вот одна из них. Он назвал ее так: «Вращаясь от звезд». Трио Билла Эванса.

Ну, конечно, эта тема Виктора Янга «Стелла при звездном свете», «Стелла by Starlight», она привлекала внимание всех джазовых музыкантов. Вспомним версии Майлса Дэвиса, который это очень любил. Ну и, конечно, я скажу, большая удача этой темы, когда к ней прикоснулись руки самого Билла Эванса. Давайте послушаем, как «Стелла при звездном свете» звучит в исполнении трио этого великого пианиста.

Ну, это некоторое такое неожиданное решение шедевра великого Дюка Эллингтона в сентиментальном настроении. Здесь несколько изменен темп, но содержание этой музыки великого мастера нисколько не изменилось. Мне кажется, только что-то нашло новое.

Вот еще одна тема самого Билла Эванса. Он просто назвал эту тему, поскольку она на три четверти, назвал так вальс в соль-мажоре, я бы сказал так. Так и сам отнесся Билл Эванс к этому, назвав этот вальс вот именно просто, что это вальс в соль-мажоре.

Вот еще один блистательный джазовый стандарт Бронислава Капера «На улице зеленого дельфина». Дело в том, что эта тема была сочинена Брониславом Капером. Это поляк, который во время войны эмигрировал и скрывался просто от нацистов в Англии, в Лондоне. Но ему все время снилась та знаменитая какая-то и главная и очень важная для него улица. Улица Зеленого Дельфина, там, где он жил раньше, в Польше. И родилась потрясающая мелодия, которая трогала раньше в Польше. И родилась потрясающая мелодия, которая трогала сердца и любителей джаза, и ни одного, уж ни одного джазового.

А вот тема врубеля. Тоже такой джазовый стандарт, часто встречающийся, особенно в те времена, времена 50-х, 60-х годов, у многих джазменов. «Унесенный ветром», так называется эта тема.

Ну, а сейчас такой шедевр, я бы сказал, Теда Дамерона. Тед Дамерон – это очень известный пианист эры бибопа. Это где-то конец 40-х, начало 50-х годов. И одним из пионеров, конечно, был Тед Дамерон, блистательный пианист и автор многих чудесных тем. Вот одна из них в руках Билла Эванса. Она называется «Если бы ты мог видеть меня сейчас».

Ну, вот коснулся, конечно, Беловес такой мюзикальной тематики. Дело в том, что Барт Бакарак, автор 70-х, 80-х годов многих мюзиклов в более современном стиле, но он был, обладал потрясающим мелодизмом и привлекал внимание многих джазменов, в том числе и Билла Эванса. Это знаменитая тема под названием «Элфи».

Ну и заканчиваю я программу, посвященную альбому Билл Эванса, который был записан в «Вилледж Вангард» в Нью-Йоркском джазовом клубе в 1967 году. Напоминаю, замечательными своими партнерами Эдди Гамбус на контрабасе и Филли Джо Джонс на ударных инструментах. Это тема, которая сейчас заключает мою программу сегодняшнюю джазовую среду. Это шедевр Талониуса Монка «Вокруг полуночи» или «Около полуночи», «Round about midnight» по-английски звучит так. «Около полуночи» — это, конечно, шедевр, исполненный многими. И браться и исполнять эту тему, наверное, большая ответственность. Но, конечно, замечательно это сделал Билл Эванс со своими друзьями. Ну, а я могу в заключение сказать, что эти темы или музыку подобного стиля, у нас есть замечательные пианисты, которые как бы впитали от себя многие элементы игры Билла Эванса. Можно услышать это в единственном месте нашего города, если уж вы любите джаз или хотите услышать его настоящий джаз. Это только в филармонии джазовой музыки на Заграм 27. Не забывайте, это учреждение существует уже 29-й год, в котором выступают самые лучшие джазмены как нашей страны, так и звезды мирового джаза. Каждый день, кроме понедельника, вас ждут два зала. Большой зал «Джаз-филармоник Холл», малый зал «Эллингтоновский». Но билеты в театральных кассах, но рекомендую вам в целях даже экономии приобретать билеты в самой кассе филармонии джазовой музыки, там же на Загородную 27, она открыта каждый день с 2 часов дня. Там билеты начинают продаваться за полтора месяца до концерта, и, покупая не позднее, чем за 2 недели билеты в этой кассе, вы можете рассчитывать на определенную скидку. Ну, а на 2 вопроса, связанных с программой стоимости билета, после 2 часов дня вам ответят по телефону 764-8565. А я прощаюсь с вами до нашей следующей джазовой среды. С вами был Давид Голощёкин.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
1: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
0: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
2: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
3: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: тебя, Саурон.
1: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
2: Good night.
3: Best

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.